Lov kurban etti hepim dilemin dilep etti. Bıra bıra hefti de ocağır estim koca tepim. Deri ben öket ve onu her mağazı bine her dedi ama sanki denge tepti. Uy derdo, uy derdo, uy giron, uy giron, lov lov, lov lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov, lov